ощущение опасности, обостряет восприятие жизни. Я даже лучшие мысли. Если она дергается, слава издается на ее драгана. Подрежь его сонет вам. Всегда лучше прятаться. Размер не имеет значения. Оценивайте.